Вот нама өкөтгөт өкөлэж суттахалт скаус кохтут хтост хомт астаатсих ускохтут капскетэлхтэмэстинотхтай Ах, коллеги, вам стахат, сисок, сисок, сисок, сисок, сисок, сисок, сисок, сисок, сисок, сисок, сисок, сисок, сисок, сисок, сисок, сисок, сисок, сисок, сисок, сисок, Paisku tahat, moosutat, koms, uikutikat, tihisaik tonton tah, tisputitai, anaik sutat, kiasim lakul, tatutim, tusputit, enatim tat, Укотикет хистах. Тихаяк нансах. Кухаякат. Уасул бакамстат. Уистаут хосининит стал. Куатис. Айс. Спут салат. Спут. Салат такон укотикет сснас ттис так то спорт ттис салана хохмет пут такон ах ктикеси хвайстикесу стахэлтэс кемстанат тт техмтас айсэл тхли пасайстут лахо Уйкотикет синонус путсата на хохомат. И кемаса хвасаес, хтосахтау кеасаес сатлху. Ну келасам тимут, туттай хулахуа. Апсухамст, аслаласей хтутахуатху. Самс котса тимут, цинцкеасху. Алла на хомат. Сейчас нам селеке сипхлюас. Ол сасия. О матику тандахасу. Там султи мотцал сасия. Ускутка илу сэмасу. Стике тике тумста. Се айсулту. Ян цан скутандахалат. Сын хакилас, сын тайчалас.
Alkans Klotz, Tatlam Stotr, Sketlap, Sketchis, Tatlam Stotr, Sketchis, Tatlam Hoys. I'm not sure.

0: Next is a cousin's чимээд их мэдхэтэл өмсдөг тэгэхээр ачлиштом тэгэхээр та нахсад тэгэхээр сайсамт нахишаас нам шууник тахтус үлэм сайстад ахвал ишаас нихтэм мар ахтэм смаг өлөтик сахуматалаа тахгүйс уайотмен цилик цилик тонг уамматэм тем мар чүтгт дидих салацисат айлот цепсас ахлип айсүлхнасси айслэт хшуалис илхнасси асуу лэсэн уашлаха квасхмнаар тахафисай айт тастхтигт таммутана таамтхти аяг ахтумаман ассуквалас кутилмста айтэн тим татэхтисой уммаман кута астх асайтэвэт кутхит дэхэлколстах сайлэцэй тамант дэхэлколстнийхстах астх нихноосаар сапай Kahani, sinikakas tam. Tapalum si kanilik, dist, dinuma. Pagtim na slikhlik, lakaw, lakaw tao sutslums. Watapayit, nitnosak, at si sarasak tam. Wamamant sa tkotapayit. Бугаат хаксат сэконе мот тэтэмстат цэпсат эсэ корэй коне мосо лаху кэвон тих атэс тхат лапласт ясаю сай кофет тахсалэ цэи томан тихи костни ста лайсис кайнаст Ushmaakha sawaya wa mamint atar qalana. Wai. Wai.
1: Adad sign up at the new Halk Radio.
0: Utsalo tam tamos lasas tu satlat.
2: 91.1 FM.
0: Wai.